0: жизни набрасим лохо на лалистари гельсорту на лалистар силу жизни набрасим лохо на лалистари.
1: Необычайно радостный хит радио студент.